Lach de-o ia de alei, izini parșla, de uși papreu clavăr, glida lau tla. Lach de-o glauset, ui au artila, usa zgublen alita. Ахнка привечут ла наглей, члоук ни крах к секой пустара. Стар рада лах сам гун, к солнце сам засыш пара.